Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зибештан. Каждый момент им свилишь.